0: einfach die beste Musik. Antenne Thüringen.
1: Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на плечи.